внимание. Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите.

0: Uměl to Petr Fiala a umí to i Andrej Babiš. Doufám, že lekce, kterou současný premiér dostane od SPD a jejich partnerů, kteří se na něho chystají už tento pátek, mu bude poučením. Pokud tuto lekci nepřijme, tak tu možná ani 4 roky vládnout nebude. No, nevím, kdo to sepsal, od koho to tedy Milouš převzal, to fakt netuším. Velice pravdivé. Tak, ještě se koukneme na SVO, tady se koukneme, tady to zvětšíme. Šup. Abyste to viděli. Jo, to nevidíte od začátku, takže já vám přečtu, co se tam dělo.
1: Как тебя зовут?
2: София.
1: София. Ну все, София, ты идешь с нами.
3: Здоровья тебе. Как у тебя настроение?
2: Очень веселое.
3: Вот веселое.
1: Иди ко мне. Так, садись. Вот сюда ножки.
2: Так.
1: Вот сюда. Вот так.
3: Ближе двигайся.
1: Ножки.
4: Так, ближе, ближе двигайся и обнимай меня. Крепко.
1: Ножками вот так.
3: Да, бери прямо вот за эти. Вот за эти. Бери, пусть берет.
4: Да все, так нормально.
2: Да, отлично, как дома?
4: Будь как дома.
5: Так, ручку продевай. Ручку вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда.
4: Ну, да, сейчас тоже проводим.
2: Ой,
4: ёлка. На дороге проводим.
5: Присаживайся. Кошка.
6: Рама, панорама.
7: Садись, садись дальше. Двигайся, двигайся. Садись,
4: двигайся.
3: Все, мужики, ехали.
6: Стопач, самое главное, будь счастливо, давай.
2: Мама умерла. Я сама видела.
8: А бабушка с дедушкой где?
2: Тоже умерли.
8: Тоже.
2: У меня есть, у мамы моей был, ну, может, есть брат. Я его номера не знаю.
0: Tak, co jsme teď viděli a mohli zaslechnout ti, takže mám tady přepis z Google, u nic cikne. Ruští vojáci našli ve sklepě 10letého sirotka a Sofii tak evakuovali do Konstantinivky. Dívka jménem Sofie uvedla, že jí matka zemřela a svého otce si nepamatuje vůbec. Přežili jí pouze tedy prarodiče, kteří ale nakonec zemřeli na následky zranění, když do jejich domu narazil nebo zaútočil ukrajinský dron. Dívka zůstala sama a byla nucena žít ve sklepě. Téměř měsíc vojáci dívku chránili, hlídali dům, kde žila a poskytovali jídlo a teď jí konečně tedy evakuovali, jak uvedlo tedy ruské ministerstvo obrany. Nuž, co bychom si tady mohli dát? Nevím co. Jo, hele, o té paní, že jí měli zavraždit? Kde jí mám? No, paní, jak se komu dá říkat paní, že jo. Tak, kde pa to mám? A teď otázka je, jestli jsem to někam sdílel a uložil do prkvančic. A tady se koukneme ještě na banderovce, banderovce, ano, ano. Koukneme se, co a jak dělají tedy ukrajinští vojáci, počkejte, možná je v tom plně vycvičila SBU nebo americká CIA, takhle to vezmeme obrázek, videjko, jdem se kouknout, co banderovská svoločeština vymyslí, aby škodila.
9: Opatrně nebo zaklejené, aha, značí už neladné, akurátno skrýváme.
0: Opatrně otvírá nějakou čokoládovou tyčinku.
9: Vrodi dvě standardné škaládky, no od sety to ne to, tichonečku skrýváme. И находим вот такую ситуацию. Смотри, электродетонатор с батареечкой. Соответственно, при укусе, при нажатии осуществляется соприкосновение электродетонатора, происходит хлопок. У тебя отрывает либо челюсть, либо кисть. Так что будь внимательный и ничего лишнего не бери. Осмотрели упаковочку.
0: Это главное варвание про цивилисты, но и про вояки. Уж я того видел многократно, не только в тычинце, во всем, в детских грачках, в неком плеще.